Я хорольник на чунгнику, смачно льоды вез в кошику, а в тракторе тепло было, таща льоду в пень стопило, вручил рольник венц до места, купить жонцы яшка часто, ехал шибко он по шоссе, двубал брудным пальцем.